0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на свете как луна, светла радость и беда. С этой же и все бежит никуда. Все на свете как песок, залишь на нем укроп. Смыв все вот.